0: после Фенербурста или семь же пенсии, как бы сам ты руку, 18-27.
1: Ночь земли.
0: Сапай мозгу, птицу. Еле снися, ума, заезжем в кузен. Эймерих брус, сапр шепинский. Роди, небо, визу, бимару, сейфаси, силуэт, спадки, сезулею, шарову, оцены, тельницы. А следок кинда с божий ноков, як и сифери над хары Грегор, не дроку,

0: О, сакра, нету ани, не идет дохляви.
1: Сосыпа, цокоти. Ты ж в руку не понени.

0: idiós, hábom is lenni. Tak-tak! Hauk, idiót! Я и себе тотиш, миловал 50 лет и... Ознацет, седнеса. Она била цыганка, пшикали цура негра. Тотиш, тамболе, в Андалуси. И як се блясним цели свет, твоя хитана. И як се блясним цели свет, твоя хитана. Я всецко дам сане хай, всецко уни.
1: Я пап зустал поцелый живот, питомий.

0: А я вас милую, шебеси мальформальского.
1: Ремесить именом на крополос.
0: Не дрожьте, милую вас, як страцани.